0: 感觉
1: 有点太好了。
0: 大家好，我是来自俄罗斯，我叫 Andrei， 中国名字叫杜勇。
2: 我叫 Max， 中国名字叫杜伟龙。
3: 我叫 Tatiana， 中国名字杜美云。
0: 我们来了已经14年了。
4: Вкусно.
0: Я начал говорить по-русски, потому что о Китае, о наших больших делах, хорошо? Да. Сегодня мы пойдем на программу. С Сичуа связано. Хочешь или нет?
2: Хочу.
0: Что Сичуа? Хочу исследовать. Сун
2: Кун.
5: Сун Кун. Мы
0: живем на Южном. Да. Должны
2: исследовать
0: другое. Южное.
2: Южное.
0: Кунчу. Есть Сун Кун.那我们去昆曲发源地，好不好？
2: 行，
0: 走。